0: помог, на фигуристей пречистоматы, слипал мой ватый. Ой, чипан, чипробан, бить не вдорасти, эй, ну махло, ти домою.
1: Ща не йде, а не йде.

0: Хвилинка української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день